0: Ух ты, милая моя, я Настась провожал, только раз поцеловал, но пришлось помаяться, краска не стирается.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты!
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Балалайка заиграла, твой миллион, и говорят, нет подружки, я сказала, он все струны бьет подряд.
0: Ты че?
1: Ничего.
0: Это?
1: Просто так.
0: Ух ты.
1: Ух я.
0: Ух ты, милая моя. Моя милая плачиха, повариха и ткачиха, и по всей комплекции, может быть, дирекции.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Побежал мой голубь сизый на работу говорит. Посмотрела в телевизор, на футболе он сидит.
0: Ты чего?
1: Ничего.
0: Это как?
1: Просто так.
0: Ух ты.
1: Ух я!
0: Ух ты, милая моя, моя милая красотка, только вот один вопрос, ни брюнетка, ни блондинка, 36 лет волос.
1: Ты чего?
0: Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты!
0: Ух я, ух ты, милая моя.
1: Мы вдвоем роман читали, он сказал мне шепотом.
0: Про любовь не написали. Ничего.
1: Это как?
0: Просто.
1: Ух ты.
0: Ух я, ух ты, милая моя.
2: It's me.
3: Hello. It's me, your old friend.
4: And once again, it's time for music.
5: In a moment, you'll hear music.
6: Let's make music.
7: Let the music begin.
6: We're making music.
7: Hey, everybody. Let's play music. Let the music begin.
8: Hello.
9: Hello.
8: Hello.
6: Hi.
10: Hello, boys and girls.
11: Hi, boys and girls.
6: Welcome.
8: Hello. I'm 41.
6: Hello.
12: Buenos dias. I'm
8: 41.
12: Guten Tag. I'm
13: 41.
14: Greetings. My name is Bud.
15: 41.
14: There's no other like me.
16: Hello.
17: Well, hello there.
16: Hello.
17: Well, hello there.
18: Hi. Hi, everybody. This is Barbie. Welcome to my dance party.
19: When you finish listening, talk about it.
10: Upon completion,
7: please listen again.
5: Remember, it might be necessary for you to listen more than once.
1: It's really lots of fun. Hey, kids, come over here. It's really lots of fun. Hurry up now. Don't be shy. The party's just begun.
6: You know who I am? You don't? Well, I just happen to be very famous.
7: Okay, everybody ready?
0: Let the party begin.
11: Yeah. Come on in. Take it easy. Just relax.